У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видением полны, там поутру приходят волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясно, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, и в небесах под небосводом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, и бурые волки верно служат.

0: верно служит. Там ступа с бабой Ягою идет, бредет сама собою. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет.
1: Лютил. 我不配做你哥，不配。自打我出现，对你带来的就是厄运，所以我一直想补偿，给你几千，希望你能收到。 你好好走，放心的走，我会给你报仇的。我知道你不会原谅我的。
0: Кощей над златом чахнет, там русский дух.

0: Я помогу решить тебе эту проблему. Но почему этот чек нельзя обналичить?
1: Это же и жена. 过期的汇票，当然退还不了。
0: Что ты имеешь в виду?
1: 中国有句话叫做人没财死，你知道吗？
0: Мне не нужны деньги. Я просто никогда не сталкивался с подобной ситуацией.
1: 但是我要你的命。
2: 站住！我问你，实验室在哪儿？
3: 我是哈尔滨实验病队的队长。
2: 哈尔滨，到处都是我的士兵。
3: 我奉劝你，赶紧滚蛋！我可以当做没有见过你。
2: 我再问你一遍，实验室在哪儿？
1: 哼，不是，不会说的。

0: Банк Мацамаура в 1918 году уже был построен.
1: Почему японцы на улицах в Китае построены в стиле барокко здания?
0: В то время мы боялись нарушить целостный стиль строительства, поэтому японцам пришлось строить в стиле барокко.

0: Архитектор кто?
1: Я сейчас точно не помню. Одни говорят, это был Жданов, другие говорят, Петров. Кто-то говорит, что это был Маяковский.
0: Хорошо. Спасибо.
2: Дай-дай, 你找旅长吗？
3: 旅长在吗？
2: 在。

Я, наверное, знаю. Я хотел бы знать, в течение этого периода этот тип строительства, этот подвал, только один выход, не может быть второй выход.